Ко студент на рай жогре, и умпайди, и умпайда, велко пие мало е, и умпайди, а да. Ха-ха, ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха. Hey, umpaidia, umpaidá, umpaidia, umpaidá, umpaidia, umpaidá, umpaidia, da. Ha, ha, hey, cool.